0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
4: А я ясные дни оставляю себе.
3: Стас Михайлов.
4: Для тебя.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Одной.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Михаил Шуфутинский.
3: Суматохи дня не отрицаю, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум»,

0: максимум. Доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и

выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +22 23 и узнавайте подробности. +22 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +22 23. +22 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав. Я дозвонился к вам первый раз с города Кирова. Передаю привет своей девушке Наташе. Пожелания ей доброго дня, хорошего настроения. Всегда люби и будь любима. Спасибо. Радио «Дача», вы самое лучшее.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого корабля.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Счастье вдруг в тишине.

0: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prot.world. Категория 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист «Радио Дача» в четверг.

0: Категория 16+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ольга из города Сызрани. Хочу передать привет своему парню Никите. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Хочу заказать песню Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». Спасибо, радио «Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США разработали нейросеть для подростков. Молодежный вариант чат-GPT отличает от классической версии усиленная защита и дополнительные функции родительского контроля. Кроме того, в ИИ-модель добавили опции, помогающие обучению. В Минздраве обнародовали новый порядок прохождения медкомиссии мигрантами. Из документа следует, что заключения врачей будут оформляться исключительно в электронной форме и размещаться в единой цифровой базе. Любой документ, отсутствующий в системе, будет считаться недействительным. Более 80 тысяч калужан старшего поколения прошли диспансеризацию с начала года, причем почти половина возрастных участников профилактического осмотра была направлена на второй этап диспансеризации. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 16 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 тепла, завтра пасмурные до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Да, опять довольно неформальный привет из всех существующих приветствий. Мое любимое дистанционное, когда с коллегами в коридоре просто кивнули друг другу и пошли дальше. Правда, со стороны смотрится немного заговорчески, как будто у нас есть какая-то тайна. От этого, возможно, даже интересней. В общем, всем салют, друзья. Эфирный в FM-формате передаю и желаю доброго утра вместе с Радио Дача. Естественно, будем радовать вас и бодрить только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Через короткое время услышим Валерию, Хабиба и Леру Москву, а также узнаем, что сулят звезды на сегодня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
8: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 20 августа, четверг. Сегодня будет на стороне удача тех, кто умеет задавать правильные вопросы. Близнецам, Девам и Скорпионам предстоит разобраться в информации, которая поначалу покажется противоречивой. Не стесняйтесь уточнять детали. Один дополнительный вопрос может существенно изменить решение. Овны, Львы и Рыбы могут услышать предложение о сотрудничестве или новой должности. Не соглашайтесь исключительно из-за красивых перспектив. Сначала выясните график, обязанности и финансовые условия. Тельцы, Раки и Козероги смогут наконец договориться с родственником о давнем бытовом вопросе. Хороший день для обсуждения ремонта, переезда, покупки вещей для дома или семейных расходов. Весы, Стрельцы и Водолеи могут почувствовать желание все бросить и уехать куда-нибудь прямо сейчас. Полностью менять планы не обязательно, но небольшая поездка или хотя бы вечер вне привычной обстановки пройдет на пользу.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: если это чувство у вас вызывает работа, то никакой трудовой, даже четверг, не вызовет негативных эмоций. Любовь к любимому делу рождает премии, повышение по службе и признание коллег. Всем продуктивного дня, но если у вас все на меркантильной основе, только из-за денег со своей службой, то уж любимые хиты-то точно поднимут настроение, поэтому оставайтесь рядышком с приемником, настроенным на радио «Дача». Мы непременно продолжим радовать вас только лучшими музыкальными работами от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время послушаем «Елку» и Султана Лагучева. Далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты школьные, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
5: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
6: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
8: Радио «Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Уже более 50 человек в финале. Сегодня узнаем, кто пройдет в финал под номером 52. Со мной на связи Анастасия из Ангарской Иркутской области. Анастасия, доброе утро!
2: Доброе утро! Всех приветствую!
1: Вы прислали нам шикарную фотографию, на которой вы изображены у пика любви. Это такая гора, которая находится на высоте, как я вижу на фотографии, вроде как 24 метра. Вы пишете в анкете, что это ваша третья попытка восхождения. Расскажите, откуда было такое рвение подняться на пик любви и чем заканчивались две предыдущие попытки?
2: Ну, когда приезжали на Аршан, всегда хотелось покорить эту гору, но как-то все не получалось. В 2008 году пытались, дошли до первого...
1: перевалочного пункта такого, да?
2: Ну да, да-да-да. Поняли, что не получится. В том году мы с дочкой тоже хотели пойти, но у нас времени не хватило.
1: В этом году с кем ходили?
2: Ходила с дочкой и сестрой. Сестра у меня была в том году, и мы дошли. Конечно, это было очень тяжело. У нас 6 часов ушло на это спуск.

0: сразу не после второго. И вот третья попытка была удачной. Она, пускай для вас будет супер удачной. Еще от команды «Радио Дача» вручаем вам спортивную сумку. И вы проходите в финал под номером 52. В финале уже на следующей неделе мы разыграем два круиза на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Да, вы становитесь финалисткой, будете бороться за приз.
1: Я готова так.
0: Расскажите, как узнали о нашей акции?
1: С «Радио Дача», потому что у нас на даче играет «Радио Дача».
0: Всегда нас слушаете?
1: Да, всегда, потому что голову у нас не ловит.
0: Надо было сказать, потому что мы вас любим, Анастасия, неправильный ответ. Ладно, я шучу, конечно же, я шучу. Надеюсь, мы вам очень нравимся, вы нам очень. Спасибо за то, что подняли трубочку. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое летнее фото, у вас еще есть на это время для слушателей старше 18 лет.
2: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Память стала подводить?

0: Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Радиодача представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
3: Ну что, вперед к приключениям.
4: 6+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я из города Верхний Уфалей. Передаю привет своей маме Мотус Иванне Петровне и прошу поставить песню «Ветер северный».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Социальный фонд сократил средний срок рассмотрения заявок родителей об использовании материнского капитала до 4 рабочих дней. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что благодаря цифровизации услуг специалисты выносят решения по 99% заявлений раньше регламентного срока. В Минздраве назвали привычки, которые сохранят здоровье на долгие годы. Это помогут сделать регулярные занятия спортом, полноценный отдых, прохождение медосмотров и отказ от вредных привычек. Кроме того, из рекомендаций ведомства, в частности, следует, что нужно включать в рацион больше овощей и фруктов, есть цельнозерновые продукты. Также следует потреблять больше белковых продуктов с низким содержанием жира. В России 1 сентября начнут действовать обновленные правила организованной перевозки групп детей автобусами. Как пишет РИА Новости, прежде всего они касаются школ, спортивных секций, туроператоров и других коммерческих перевозчиков и призваны обеспечить более высокий уровень безопасности. Среди нововведений – обязательное предварительное уведомление ГИБДД о перевозке, проверка документов детей и сопровождающих на въезд и выезд при международных перевозках. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Про какую ноту еще споет проект «Динамит» в будущем, остается только гадать. Пока про «Ми». Исполнили эту композицию, ну а еще больше нот, которые складываются в ваши обожаемые хиты, конечно же, послушаем впереди. Очень много классных артистов заряжено из ближайшего. Николай Басков, Ирина Аллегрова, а также дуэт Стаса Михайлова и Таисии Повали. Оставайтесь рядышком и обязательно услышите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени дачные, полуфабрикат, 100 граммов, 44,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 20 августа отмечается Всемирный день лени. Как понимаете, у данного праздника нет жестких рамок, да и готовиться к нему можно спустя рукава. Главное, есть оправдание для начальника, почему работа движется медленнее обычного. Сегодня рекомендуется провести время с близкими, хотя бы на время отключить средства связи и отложить неважные дела.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Басков прямо сейчас в ваших динамиках с песней «Туманы». Кстати говоря, с этим артистом можно будет встретиться вживую 27 сентября на сцене Live Arena в Москве. Именно там и в это время состоится юбилейный фестиваль «Удачные песни». Также выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Михаил Шафутинский и многие другие. Оказаться там может каждый. Узнавайте подробности и покупайте билетики на нашем официальном «Удачные песни» .рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Почему, кстати, из отпуска каплю моря никто не привозит? Только камушки, ракушки и прочую мелочь. На это было бы тоже прикольно. Представьте, кулончик с небольшой колбой, и там собраны различные воды из мирового океана. Это так, фантазии к тому, что просто некоторые сейчас находятся на отдыхе, который мне не сулит в ближайшее время. Если вы такие же соратники по несчастью, то вам сил, терпения и энергии желаю в этот рабочий вторник. Всем доброго утра еще разок. Лучшая музыка от ваших любимых отечественных исполнителей непременно продолжится. Оставайтесь рядышком.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж, получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Радио «Дача» представляет.
12: Любишь детективы?
13: Я это дело раскрою, вот увидишь.
14: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
15: Муз-ТВ представляет.
16: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
17: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
18: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
19: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
20: Дачный плейлист Радио Дача.
21: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
22: Радио «Дача» представляет.
23: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
25: Олег Газманов.
26: А я

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза, хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Я с поселка Дорохово. Хочу передать привет всем водителям в районе Голицыно. Ребята, удачи всем. И давайте послушаем песню группы «Гости из будущего». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США разработали нейросеть для подростков. Молодежный вариант чат-GPT отличает от классической версии усиленная защита и дополнительные функции родительского контроля. Кроме того, в ИИ-модель добавили опции, помогающие обучению. В Минздраве обнародовали новый порядок прохождения медкомиссии мигрантами. Из документа следует, что заключения врачей будут оформляться исключительно в электронной форме и размещаться в единой цифровой базе. Любой документ, отсутствующий в системе, будет считаться недействительным. Более 80 тысяч калужан старшего поколения прошли диспансеризацию с начала года. Причем почти половина возрастных участников профилактического осмотра была направлена на второй этап диспансеризации. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 16 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 тепла, завтра пасмурный до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2002.
0: Группа «Другие правила».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Владимир Пресняков только что спел про одного из наших слушателей, которому вручили путевку в финал нашей акции «Лето с сюрпризом». Счастливчик не иначе. Поучаствовать может каждый в этом деле. Заходите на наш официальный radiodacha.ru, заполняйте анкету, прикладывайте летние снимки и, конечно же, рассказывайте, почему вы выбрали именно этот момент для того, чтобы принять участие в нашей акции. 28 августа уже разыграем два главных приза. Это путешествие на круизном лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Не очень вежливое обращение, девки, мужики, но с другой стороны, что с них взять, это же отпетые мошенники. Буду более культурным, дамы и господа, леди и джентльмены, наше вещание на волнах радиодачи продолжается в том же темпе и стиле, только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей, а также очередной удачный момент совсем скоро. Делайте ручку громкости на полную и не пропускайте, возможно, там есть что-то для вас.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа.

0: и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио «Дача» представляет.
7: Море, пираты, сокровища.
6: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
7: Ну что, вперед к приключениям.
8: 6+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алина. Я из города Уфа, Республика Башкортостан. Передаю привет коллегам. Девчонки заказывают для вас песню Андрея Губина. А вам, радио «Дача», большое спасибо и удачи.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил регионам как можно скорее запустить электронную оценку социальных учреждений. Такое распоряжение глава нашего государства дал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Речь идет о возможности оценивать работу образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждений через цифровые сервисы, в том числе со смартфона. Сейчас такая функция уже доступна на портале госуслуг жителям 30 регионов. Президент призвал остальные субъекты подключиться к системе в ближайшее время. Владимир Путин заявил, что подобные цифровые возможности должны шире использоваться не только в экономике, промышленности и торговле, но и в здравоохранении и образовании. В Минпросвещении рассказали о приемной кампании в колледжи и техникумы. В ее основной период поступило свыше 3 800 000 заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В министерстве подчеркнули, выпускники, не успевшие поступить в основной этап или не прошедшие конкурс на выбранную программу, могут обратиться с запросом на обучение до 25 ноября, в дополнительный период приемной кампании. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что итоги основного этапа приемной кампании текущего года подтвердили устойчивый рост интереса ребят к системе среднего профессионального образования. Телеканал Муз-ТВ в эту субботу в 18:30 по московскому времени покажет красочное шоу «Телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Стаса Михайлова, Шамана, Таисии Повалих и многих других звезд радио «Дача». Зрители увидят потрясающие номера артистов и смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

передо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Ну, это какое-то попрошайничество уже, девчонки, да, и да, и да, и чайки в мультфильме под названием «В поисках Немо» постоянно приставали с такими же криками. Требовать у судьбы того, чего хочется, конечно, необходимо, но и соответствующие усилия прилагать не забывайте. Всем легкого четверга и позитивного настроя желаю я, Андрей Фролов, и если услышали мои наставления, то настроиться на нужную радиостанцию уже не забыли, а это залог успеха. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Только позови любого домашнего кота, и он обязательно одарит тебя высокомерным взглядом. На этих наглецов, по моему опыту, вернее всего, действует шуршащий пакетик с кормом. Ну а лучшие звуки для человеческого перекуса в обед – это эфир «Радио Дача». В первую очередь, потому что в это время стартует программа «Удачный час». В ней уже совсем скоро будем, как и всегда, общаться, а также исполнять ваши музыкальные заявки. В 12:00 ровно стартуем. Присоединяйтесь. Уже потихоньку начинаю принимать ваши музыкальные желания по номеру в Москве 8495-995-2555. Звоните, жду.

0: научусь летать. Вот Максим послушали с вами только что. Ну, а научиться всем хитростям в обращении с садовыми культурами, узнать все лайфхаки по устройству и облагораживанию вашего дачного участка помогает Михаил Журавлев в рубрике «Хорошо устроено», автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30. Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан...

0: страны. ГУ «Управляй будущим».
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
1: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита, я из города Екатеринбург. Я хочу передать привет своему дяде Евгению. Он сейчас в рейсе, он дальнобойщик. Желаю ему удачи. Заказываю песню «Тополиный пух» Иванушки. Спасибо, радио «Дача».

0: тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух.
1: В Калуге полдень. Вы слушаете Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Стало известно имя актера, который исполнит роль Джеймса Бонда в продолжении кинофраншизы. Образ главного шпиона королевы намерены предложить шотландцу Джеку Лаудену, известному по сериалам «Медленные лошади» и «Война и мир». Россияне массово ищут подработки на осень. О своем намерении найти дополнительный источник дохода заявил каждый второй опрошенный сервисом Авито подработки житель страны. При этом халтурщики рассчитывают получать до 36,5 тысяч среднего дохода от временной занятости. В Калужской области, по данным службы занятости, на одного безработного приходится до 15 вакансий. Всего по состоянию на 1 августа в кадровом центре региона на учете состояли примерно 1000 человек. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 16 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 тепла, завтра пасмурные до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: 12 до 13.00 традиционно здесь, в эфире «Радио Дача», мы с вами общаемся, передаем ваши приветы и поздравления в прямой эфир, а также исполняем музыкальные желания, но это возможно исключительно по номеру в Москве. Звоните 8495-995-2555 и, конечно же, пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача», на стене опубликован специальный пост, комментарии под ним открыты, ждем всех там. И не забывайте про мессенджер «Макс», конечно же. Первое письмецо прочитаем. Читаю прямо сейчас. Валентина пишет, что сегодня день рождения и большой юбилей у Пинухиной Ларисы Афанасьевны. Я ее поздравляю, несомненно, желаю крепкого здоровья, удачи и успехов. Все будет отлично. Видимо, Валентина узнавала. И сегодня, помимо прочего, один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть два билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится уже в эту пятницу в Москве. Тот, кто дозвонится в студию третьим по счету, станет обладателем шикарного приза от команды «Радио Дача». Ну а мы продолжаем. Удачный час. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве. Еще разок напоминаю координаты 8495-995-2555. А сейчас Таисия Повали.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Мага Рамзес с города Октябрьска, Башкирия. Привет моим друзьям Андрюхе Дальнобойщику и Виктору Ивановичу и Рустаму с Октябрьского города. Желаю им счастья и главное здоровье будет. И пусть прозвучит любая песня Юлианы Карауловой. Спасибо, «Радио Дача».

эти 60 минут главные действующие лица — это вы, наши уважаемые слушатели. Так что присоединяйтесь к общению, озвучиваем ваши приветы и поздравления из группы ВК и мессенджера Макс. Здесь уже Злата передает привет всему городу Пятигорску. Сегодня, 20 августа, пишет она, у моей дорогой сестренки Влады большой праздник. Ей исполняется 9 лет. Что же будет дальше? Какое впечатление на вас будет производить десятилетие, Влады? В общем, тебе, Владочка, Злата желает расти самой счастливой. Улыбайся, и пусть все твои мечты сбываются. Мы тебя очень любим. Также поздравления от всей команды «Радио Дача» отправляется тебе, Влада. Далее Александр шлет салют Егору, своему коллеге. У него не задался день, испорчен инструмент и роба, но зато будут новые, уверен Александр. Главное, чтобы не вычитали за это из зарплаты. Ну и Аленка отправляет привет всем своим подругам, с которыми они сегодня вечером встретятся. Пишет, что уже ждет не дождется. Мы также в ожидании ваших приветов и поздравлений по-прежнему до конца текущего часа. Напоминаю координаты, куда писать. Группа ВКонтакте, Радиодача, специальный пост на стене, удачного часа. Комментарии открыты, ждем всех там. Также пишите на мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве, заказывайте свои любимые песни. Наши циферки, напоминаю, 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я хочу передать привет моей коллеге Яночке. И хочу пожелать нам отличных продаж в нашей работе в этом месяце. Хочу заказать песню Дмитрия Колдуна «Город больших огней». Спасибо, любимая Радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Движемся дальше. Новая порция приветов и поздравлений готова. Распечатываем. Ольга передает привет своим коллегам социального казначейства из 5-го отдела, кабинет 136 в частности, а также своему замечательному руководителю Жилкиной Светлане Алексеевне. Девчонки, я вас обожаю, вы лучшие. Уверен, сейчас все слышат из-за стены 136-го кабинета восторги и крики обнимания, поцелуи и прочее. Ну, раз уж у вас такие теплые отношения друг с другом, берите пример, кстати говоря. Алексей дальше передает привет своему водителю Боре. Смотри на дорогу и поменьше болтай. А вообще, ты клевый, написал он. И Аленка с шикарным маникюром и обновлением гардероба поздравляет Сашулю. Ты красотка, написала она. Самые теплые, подробные, искренние и интересные сообщения зачитываю в эфире до конца текущего часа, рассказываю, куда писать. В группе ВКонтакте, в первую очередь, Радио Дача. На стене есть специальный пост, комментарии открыты, спешите туда и, конечно же, черканите чего-нибудь нам в мессенджер Макс. Песни можно заказывать только по номеру в Москве. 8495-995-2555. Скоро продолжим.
2: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Глупцы ленивые. 100 граммов. 48,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Лена, я из Москвы. Хочу в этот день всем моим коллегам большой пламенный привет сказать спасибо, что они у меня есть. И хочу поставить песни Иванова. Боже, какой пустяк. Спасибо, «Радио Дача».
3: Непременно исполним ваше музыкальное желание, но перед этим сообщу хорошую весть. Вы дозвонились ровно третий по счету, как и было необходимо. Поэтому от всей команды «Радио Дача» вручаем вам два билета на концерт Владимира Преснякова в ресторане яхт-клубе «Шорхаус». А прямо сейчас слушаем Александра Иванова «Боже, какой пустяк».
4: Я вижу небо

0: Удачный час.
1: Еще несколько приветов и поздравлений зачитываю. Делайте громче, возможно, там есть что-то и для вас. Не пропустите. Пора разгребать, поднакопилось комментариев в группе ВКонтакте. Наталья из Новгородской области пишет, что они слушают эфир всей семьей. Вы классные, благодарим. Удачи и процветания нам пожелали. Вам того же. Также Наталья пишет, что сегодня с 12-летием они хотят поздравить дорогую, любимую доченьку Машу. Машеньку, здоровья тебе, наш ангелочек, красоты, верных друзей, успехов и мирного неба над головой. А последнее, я думаю, можно пожелать всем нам. Айгюль, привет, отправляет заводу Дробмаш города Выска. Спасибо, что каждый день делаете офис местом силы. Пусть ваши идеи будут самыми яркими, а зарплата самой круглой. Но она может быть круглой и не в большом количестве, но да ладно. Я думаю, все поняли, что имеет в виду Айгюль. Целую и обнимаю. Написала она в конце. Также Ирина большущий привет отправляет мужу Алексею, который сейчас строит летнюю веранду. Вам успехов, Алексей. Также Ира пишет своей доченьке Алине и внучке Алисочке, а также сыну Никитосу, что очень любит их. На этом пока прервемся. Конечно же, ненадолго. Удачный час продолжится непременно до конца текущих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Песни можно заказывать по номеру в Москве 8495 995 2555. На сейчас Хабиб, малышка.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Дмитрово. Передаю большой привет своему мужу дорогому, который на работе, и жду его очень на даче к нам. И хочу для него поставить песню «На ваш выбор». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Еще несколько приветов и поздравлений быстренько зачитываю прямо сейчас. Во-первых, в группе ВКонтакте Арчи пишет, что на связи Казахстан, они нас слушают, говорят, что от нашего вайба работа идет веселей. Привет он передает своим коллегам Мейрбеку и Бибигуль. Веселей, коллеги, скоро пятница. Большой привет всем нашим из города Атырау. Также Валентина хочет поздравить Поповых, Алену и Егора с годовщиной свадьбы. Любите и уступайте друг другу. Совет вам да любовь. Елена далее большой салют отправляет из города Тобольска. Хочет сказать на всю страну, что очень любит своего супруга Григорьева Павла. Вот это у вас отношения, конечно, спустя годы. Не боитесь на такие смелые романтические поступки. Желает здоровья и бесконечной любви. Елена, для Павла подписалась она, твоя малышка. И Виктория из Ногинска отправляет привет всем своим друзьям молодости в Екатеринбург. Также салют от Виктории сестре Наташи в Алтай. Завтра она выходит замуж. Мои поздравления новой семье и всех благ от всей команды радиодачи того же. Удачный час до конца текущих 60 минут продолжится. Быстренько напомню координаты. Группа ВКонтакте, радиодача, мессенджер Макс и номер в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Саша. Я из города Шахты. Хочу передать привет и команде «Радиодача». Мне нравится, потому что там играет современная музыка, а также музыка 60-х и 90-х. И хотелось бы заказать для себя песню «Ласковый мальчик, что же ты». Спасибо.

Все верно, удачный час продолжается, и новые ваши сообщения отправляю в динамики незамедлительно. Катя пишет, что они сидят на работе, и у них за окошком дождик, а так хочется лежать под солнышком в Турции. Согласен, присоединяюсь, плюсую, Катя, обеими руками за. Но что поделаешь, нужно как-то спасаться. Вот и общаемся, друзья, здесь в прямом эфире «Радио Удачи», слушаем любимые песни, вы тоже можете присоединяться. Катя также передала привет Стримаусовой Наталье и Терехановой Оксане. Девчонки, не болейте и не пропускайте нашу ежедневную оперативку смеха. А это клевая традиция. Расскажите подробнее, что вы делаете для этого. Елена рассказала, что слушает нас на работе и обязательно подпевает. Это круто. Главное, не мешать коллегам, не навлекать на себя гнев окружающих. Привет, Лена передала своим девчонкам Яне, Ане и Лене. Пусть рабочий день пролетит легко. Оксана отправляет салют коллеге Анне Пищик и желает ей самых вкусных обедов, хорошего настроения и скорейшего окончания рабочего дня. Поставьте для нее какую-нибудь хорошую песню, других не держим, непременно исполняется прямо сейчас. Ани Лорак «Одинокая».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Хочу передать привет моей дочери Аллочке, пожелать ей хорошего дня и прекрасного настроения. Пожалуйста, поставьте для нее песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Спасибо, радио «Дача».
3: Люблю,

0: подруг, конечно же. Оксана отправляет привет своему мужу Сергею, пишет, что очень соскучилась. И Вика шлет привет Ольге, пишет, что она очень рада сюрпризу вкусному, который ты ей оставила. На этом удачный час заканчивается. Завтра обязательно вернется с 12 до 13.00. Не пропускайте.
1: Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
16: Радиодача представляет.
17: Любишь детективы?
18: Я это дело раскрою, вот увидишь.
16: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
19: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
20: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
19: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
19: Или падают.
22: Никакой ты ему не сын.
23: Так вломился.
22: А это получается кража со взломом до 2 лет.
19: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
24: Муз-ТВ представляет.
25: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
24: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
25: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
24: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
16: Радиодача представляет.
26: Море, пираты, сокровища.
27: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
26: Ну что, вперед к приключениям.
24: 6+.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: Ай-яй-яй.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Удачный час.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Светлана, звоню из Москвы. Хочу передать привет своему любимому мужу, своим любимым деткам, родителям, подарить песню Елены Ваенги. Большое спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату завершится в России 30 сентября. Об этом напомнили в социальном фонде страны. Подать соответствующий документ можно онлайн через портал госуслуг. Для этого нужен подтвержденный аккаунт, либо лично в отделении фонда, а также через МФЦ. Ежегодная семейная выплата, или ее еще называют налоговым кэшбэком, предназначена для работающих родителей двух и более детей, с доходов которых в прошлом году был уплачен НДФЛ. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Центробанке рассказали подробности внедрения цифрового рубля в России с 1 сентября. Там заявили, что каждый гражданин с начала осени сможет открыть только один кошелек для новой формы национальной валюты. Доступ к нему можно будет получить через мобильное приложение любого крупнейшего банка, который запустит подобную функцию. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России и защищены по высоким стандартам. Радио «Дача» в этом году отмечает 20 лет в эфире. По случаю этого знаменательного события 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь

0: Ни одна забота. Обычно на конец недели их накапливается целый ворох. Желаю справиться с каждой задачей легко и мастерски. Не падать духом перед любыми трудностями помогают обычно позитивные эмоции, набираться которых можно из различных ресурсов. Один из альтернативных источников энергии – это эфир «Радио Дача». Подзаряжайтесь на здоровье, нам не жалко. Хитовых музыкальных вещиц у нас в достатке. Из ближайшего – Денис Клявер, группа «Любэ» и Наталья Гордиенко.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Прага» весовой, 100 граммов, 74,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: ангелы и мечты, огромное количество эфемерных метафор в тексте, который исполнил Денис Клявер. Чуть-чуть спустимся на землю и поговорим о более насущных вещах. Случается, что у человека возникает острое желание послушать любимую музыку, но, увы, доступа к FM-приемнику нет. На такой случай есть выход. Это сервис Яндекс.Радио. Там можно не только послушать, но и посмотреть плейлист, любую песню добавить в избранное. В общем, максимально удобное приложение. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

тащите друг друга и ждите, несмотря ни на что. Сразу вспоминается именно этот слоган одной из старых отечественных телепередач. Вообще, в цифровом мире поиск людей стал намного проще, да и знакомиться куда удобнее.

0: здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Дача» представляет.
5: Любишь детективы?
6: Я это дело раскрою, вот увидишь.
7: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сухуинов. Я из Екатеринбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой и привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
3: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Стало известно имя актера, который исполнит роль Джеймса Бонда в продолжении кинофраншизы. Образ главного шпиона «Королева» намерены предложить шотландцу Джеку Лаудену, известному по сериалам «Медленные лошади» и «Война и мир». Россияне массово ищут подработки на осень. О своем намерении найти дополнительный источник дохода заявил каждый второй опрошенный сервисом Авито подработки житель страны. При этом халтурщики рассчитывают получать до 36,5 тысяч среднего дохода от временной занятости. В Калужской области, по данным службы занятости, на одного безработного приходится до 15 вакансий. Всего по состоянию на 1 августа в кадровом центре региона на учете состояли примерно 1000 человек. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 16 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 тепла, завтра пасмурные до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Песня, которая сопровождает множество коротких видео в интернете. Прямо сейчас в эфире радиодача. Это Света с хитом «Хватит довольно». Вот какому процессу и хочется сказать «Хватит довольно», так это трудовым будням. Четверг, друзья, у нас здесь. Мне кажется, это день смирения, день принятия, когда трудовые задачи уже на автомате выполняются. И ждем мы все лишь одного – пятницы, ее любимой. Дождемся вместе в ритме вашей любимой музыки. Скоро на радиодаче хиты Натальи Ветлицкой, группы «Интонации» и Димы Билана.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: полностью согласны с Just Do Ren'ом. Любимым людям нужно делать подарки какие-то. Мы дарим слушателям радиодачи много классных призов в акции «Лето с сюрпризом». Меняем ваши шикарные солнечные снимки на призы для удачного отдыха каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени. У вас еще есть возможность зарегистрировать свой летний снимок на сайте radiodacha.ru. Там же читайте всю подробную информацию об акции.
1: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Группа Чили свою историю о маках рассказывает нам в финале очередного музыкального часа на радиодаче. Так и хочется в середине этого рабочего дня взять, сбежать с работы, да отправиться куда-нибудь в маковое поле валяться, желательно с любимым человеком. Если у вас есть такая возможность, друзья, не отказывайте себе в столь приятном удовольствии. Мы не откажем одному слушателю радиодачу, обязательно исполним его заявку в рубрике «Удачный момент» уже через пару минут. До этого послушаем хит «Фабрики» здесь, в эфире «Радиодача».
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2020.

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет.
6: Море, пираты, сокровища.
7: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
6: Ну что, вперед к приключениям.
8: 6+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
10: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
10: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: 8-995-2555.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Город Липецк, Владимир. Хочу попросить вас поставить песню Александра Айвазова для всех девчоночек. Пожелания всем успехов, любви, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Робот-бариста из Пекина установил рекорд по обслуживанию клиентов и теперь претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Машина приготовила 202 чашки кофе за час. В России сократилось число автомобильных краж. По итогам первого полугодия отмечается почти 13% снижение данного вида преступлений, отчитались в главке МВД. Всего по стране зарегистрировано около 6 тысяч подобных случаев. Калуга второй год кряду попала в число финалистов общенационального конкурса «Культурная столица России». Всего по итогам предварительного голосования среди россиян в решающий этап пробились 8 городов-соискателей. Очная часть финала намечена на 23 декабря и будет проходить на площадке Национального центра «Россия». Официальный курс доллара составляет 85 рублей 16 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 тепла, завтра пасмурные до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника
0: Никита и Мария Зайцева.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

13-го. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое

0: песня, с которой к группе Arctic Asti пришла всероссийская известность. Хит номер один продолжает эфир «Радио Дача». 21 апреля 2017 года состоялся релиз альбома, на котором была эта песня. Почти 10 лет назад событие произошло. Вот сколько мы уже знаем и любим Arctic Asti. Продолжим день в компании Стаса Михайлова и Шуры. Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Новинка Стаса Михайлова и Люси Чеботиной, песню «Обнимай» слушаем на радиодаче в эти минуты. Если композиция пришлась вам по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт в горячую десятку. Уже завтра в 7 часов по московскому времени расставим ваши любимые песни по местам, обсудим новости из мира звезд шоу-бизнеса и просто отлично проведем пятничный вечер. Не пропускайте горячую десятку на радиодаче.

0: Песня о таинственном ночном свидании продолжает эфир радиодачи. Это Крис Кельми со своим легендарным хитом «Ночное рандеву». Песня была написана в 1988 году. Тогда к Крису Кельми подошел молодой поэт-песенник, его звали Карен, показал ему свои тексты. Один из текстов как раз Криса зацепил. Он пошел домой, прямо на кухне сыграл две мелодии, и одна из этих мелодий стала основой для «Ночного рандеву». Практически случайно была написана композиция. Наверное, так происходит со всеми большими хитами. Я на этом, друзья, с вами буду прощаться. Далее в эфире встречайте Марию Федорову. Она будет завершать с вами этот четверг. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бук. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радиодача представляет.
11: Любишь детективы?
12: Я это дело раскрою, вот увидишь.
13: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, звоню из Санкт-Петербурга. Хочу сегодня передать большой привет своей подруге Ирине. Иришка, не скучай. Дарю тебе песню Ирины Аллегровой. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Биометрическая система на пунктах пропуска с начала эксперимента выявила около 70 тысяч мигрантов, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Он стартовал в 2024 году в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также на автомобильном пункте Маштакова в Оренбургской области. С мая 2025 к нему подключился Внуково. Система, разработанная правительством Москвы, идентифицирует иностранцев сразу по двум параметрам – фото и отпечаткам пальцев. В июне биометрии оснастили еще 11 пунктов пропуска. В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, а также в Алтайском крае, Иркутской, Курганской, Новосибирск, Саратовской, Оренбургской и Омской областях. Как отметила Ирина Волк, система не только собирает данные, но и выявляет тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил документы и пытался вернуться повторно. В Минздраве напомнили о ключевых правилах сохранения здоровья на долгие годы. Ведомство рекомендует сбалансированное питание с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые, нежирные белковые продукты, регулярную физическую активность и полноценный отдых. Согласно рекомендациям Минздрава, спать необходимо 7-8 часов в сутки. Также важно отказаться от вредных привычек и не пропускать плановые медицинские осмотры. В этом году любимая радиостанция «Радиодача» отмечает 20 лет. Большой юбилей будем праздновать 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В программе «Выступления звезд российской эстрады» в этот вечер на сцену выйдут Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Александр Иванов и группа «Ронда», «Кометов», а также Михаил Шафутинский, группа «Фабрика», Денис Клявер, Алексей Петрухин, Юлианна Караулова и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радиодача». Всем желаю отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: успевать каждой композиции, звучащей на радио. Дача у нас только хиты, и в этом вы убедитесь уже в ближайшие минуты. После группы «Ума Турман» слушать будем Марину Хлебникову, Хабиба и Кристину Арбакайте в дуэте с Авраамом Руссо. И, разумеется, вашу заявку музыкально обязательно исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 84959952555. Рада всех вас видеть. Всех вижу, да-да, не вру. Мария Федорова меня зовут. Будем вместе в компании «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Это хит Акмали и Григория Лепса на радиодаче. Композиция «Шутка», которая никак не желает покидать хит-парад «Горячая десятка». В данный момент трек расположен на 6-й позиции. Новые итоги подведем на радиодаче завтра в 7 вечера по московскому времени. Не пропустите. В ближайшие минуты насладимся классной музыкой, послушаем ансамбль «Самоцветы» и Ани Лорак уже совсем скоро.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ой, друзья, в жизни каждого из нас есть такой период, когда мозг выключает полностью функцию мысли о работе и перестраивается на отдых. И вот, пожалуйста, завтра вечером всей страной как перестроимся, а послезавтра подарим вам отличную возможность насладиться яркими выступлениями звезд радиодача. 22 августа, 18:30 по московскому времени, телеканал Муз-ТВ покажет телеверсию грандиозного праздника музыки, фестиваля «Удачные песни». Обещаем вам роскошные выступления Татьяны Куртуковой, Стаса Михайлова, Филатов и Кэрос также порадуют и другие звезды радиодачи. Встречаемся у телеэкранов уже в эту субботу, категория 16+. Далее насладимся классным хитом Татьяны Булановой и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Остаемся вместе.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Радиодача представляет.
16: Ты любишь детективы?
17: Я это дело раскрою, вот увидишь.
18: Летние каникулы станут настоящими.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сердечно поздравляем заслуженного ветерана Аэрофлота, штурмана самолета Ил-86, москвича Паршкова Николая Александровича с замечательным юбилеем. Желаем ему здоровья, мира, добра, семейного благополучия, успехов в саду и огороде и добрых, верных друзей как можно дольше не растерять. И спасибо за авиационную дружбу от нас, от всех ему. А в качестве подарка пусть для него прозвучит песня «С днем рождения». Искренне с вами.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Робот-бариста из Пекина установил рекорд по обслуживанию клиентов и теперь претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Машина приготовила 202 чашки кофе за час. В России сократилось число автомобильных краж. По итогам первого полугодия отмечается почти 13% снижение данного вида преступлений, отчитались в главке МВД. Всего по стране зарегистрировано около 6 тысяч подобных случаев. Калуга второй год кряду попала в число финалистов общенационального конкурса «Культурная столица России». Всего по итогам предварительного голосования среди россиян в решающий этап пробились 8 городов-соискателей. Очная часть финала намечена на 23 декабря и будет проходить на площадке Национального центра «Россия». Официальный курс доллара составляет 85 рублей 16 копеек, единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 тепла, завтра пасмурные до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: классная была акция «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Но пока она продолжается, и у вас есть все шансы стать обладателями чудесных подарков для удачного отдыха и путевки в финал, и где уже на следующей неделе, 28 августа, мы разыграем два туристических путешествия на крутом круизном морском лайнере. Все, что нужно для участия, это зайти на наш сайт radiodacha.ru, заполнить анкету, загрузить свой яркий летний снимок на специальную страницу, и также не забудьте написать небольшой рассказ, почему выбрали именно ту фотографию, которую загрузили. Все подробности и правила акции «Лето с сюрпризом» читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и, собственно, приятного летнего вечера. Проведем его в шикарной музыкальной компании. Уже совсем скоро послушаем Анну Асти и Диму Билана, группу «Блестящие» и Михаила Шафутинского. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: на радио «Дача», а Настя и Дима Билан с композицией «Эпилог». К слову, данный трек в данный момент занимает 3-е место в нашем чарте, в хит-параде «Горячая десятка». Ну а что касается Димы Билана лично, то теперь он 100% номер один, ведь в начале августа исполнитель зарегистрировал товарный знак, так и называется «Я твой номер один». Под этим брендом Дима Билан может выпускать диски, пластинки, всяческие аксессуары, одежду, обувь, парфюмерию, предметы для дома и даже может организовывать концерты и другие мероприятия. Вот такие новости прилетели. И прилетят любимые хиты на радио «Дача». С удовольствием послушаем уже совсем скоро группу «Фабрика» и Аллу Рид. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Корзиночка со сливками, 2 штуки в упаковке по 100 граммов, 119 рублей. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дальше композиция «Море зовет». Что интересно, во время съемок видео на эту песню самым жарким был свет от софитов и теплая атмосфера на съемочной площадке. А на улице было плюс 16. Ну так и не скажешь, вот что значит «Профессион Дефо». В эфире «Радио Дача» тоже жарко. Очень скоро послушаем классную песню «Алсу». И обязательно заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем хорошего вечера.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% по 6 сентября.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бук, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Радиодача представляет.
8: Море, пираты, сокровища.
7: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
8: Ну что, вперед к приключениям?
9: 6+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты

0: на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Лето. Там, где есть радио.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я звоню из Анапы. Передаю привет городу Петропавловску-Камчатскому, своей родине. Особенно моим коллегам. Школа номер 31. И заказываю песню Елена Ваенга. Желаю счастья вам. Огромное спасибо радио «Дача». Всем хорошего вечера и настроения. Спасибо.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики заявил о планах расширять географию размещения новых атомных энергоблоков. Их планируют строить на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В России предполагается ввести около 30 гигаватт новых мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить блоки, которые вырабатывают свой ресурс, и нарастить общую мощность атомной генерации. Президент также поручил развивать серийное производство типовых энергоблоков и увеличивать выпуск оборудования для отрасли. В России с 1 сентября лимит сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Уточняется, продолжительность сверхурочной работы некоторых категорий работников не должна превышать 120 часов в год. Привлекать их к переработкам можно только с письменного согласия при наличии соответствующего медзаключения. Новые правила не коснутся работников вредных производств, а также государственных и муниципальных служащих. Овощи, ягоды и грибы стали самыми популярными продуктами для домашних заготовок у россиян, пишет Лента.ру. Лидирующим способом сохранения продуктов на зиму оказалась заморозка. Около четверти респондентов солят и маринуют, 18% варят варенье и компоты. Большинство отметили, что они тратят на заготовки от нескольких часов до нескольких дней. Телеканал Муз-ТВ в эту субботу в 18:30 по московскому времени покажет красочное шоу телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Стаса Михайлова, Ольги Бузовой, Анны Семенович и многих других звезд радиодача. Зрители увидят потрясающие номера артистов и смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет. Официальные курсы доллара на сегодня – 85 рублей 13 копеек, евро – 98 рублей 55 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина.
0: Прямо сейчас.

0: Оказывается, друзья, люди стали разговаривать по телефону на 25% дольше, чем раньше, а вот операторы сотовой связи, наоборот, решили бороться с этим и теперь выделяют на общение чуть ли не по 15 минут, а раньше-то можно было часами разглагольствовать, не знаю, хорошо это или плохо. Лично я поболтать по телефону люблю, меня очень сильно раздражает, когда отключают. Зато музыка, радиодача, нон-стопом для вас в лучших традициях. В скором времени послушаем группу «Чай вдвоем», Витинс и Султана Лагачева. Приятного вечера всем.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
2: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
3: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Марина Федункив на радио «Дача». Уверена, все ее узнали, но не все знают, что после рождения ребенка она очень изменилась внутренне. Как сама признается, стала более нежной, сентиментальной и тревожной. Выглядит, конечно, круто. Лично можете увидеть на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будем слушать любимые хиты в исполнении Михаила Боярского и группы «Интонация» уже совсем скоро. Отличного вечера вам.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ДК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
10: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Наполеон» с заварным кремом 900 граммов, 709 рублей. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Плодов все больше, осень на носу, и мы весь дачный сезон продолжаем помогать разбираться вам во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого в эфире «Радио Дача» есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И любимым хитам подпевайте. Совсем скоро послушаем композицию «Стамбул» в исполнении Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Будем вместе.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Любишь детективы?
5: Я это дело раскрою, вот увидишь.
6: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Андрей, я с Иркутской области. Хочу передать привет Ивану Ларионову и заказать песню «Течет ручей». Отличного всем вечера желаю. Спасибо, радио «Удача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Шведские заключенные будут отбывать сроки в Прибалтике. Стокгольм достиг соглашения с властями Эстонии о годичной аренде камер для 600 своих правонарушителей. Первые заключенные уже прибыли из Скандинавии в порт Тарту. В России может измениться порядок приема абитуриентов на бюджетные места в системе высшего образования. Парламентарии выступили за разграничение мест между поступающими по общему курсу и победителями олимпиад, которые имеют приоритет при зачислении. Калужан приглашают присоединиться к беговому сообществу. В программу космического марафона добавили забеги для начинающих. На выбор доступны дистанции в 1,2 километра. Свой первый километр участники праздника бега смогут преодолеть 29 числа. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 16 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 тепла, завтра пасмурный до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Нежно сейчас кому-то на пляже в южных краях. Дело идет к закату. И не понаслышке знаешь, что перед закатом море кажется невероятно теплым и каким-то волшебным. И хочется в эти минуты, чтобы отпуск не заканчивался. У меня он в итоге завершился чудесно. И вот мы снова вместе наслаждаемся музыкой. Радио Дача. Скоро обещаю поставить в эфир хиты Андрея Державина и Николая Баскова. А в финале часа совершенно точно исполню одну из ваших музыкальных заявок в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.
2: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

до мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Шуфутинский на радиодаче. Очень скоро не только в эфире будем наслаждаться его песнями, но и воочию, ведь в этом году Михаил Шуфутинский станет гостем на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И звездные коллеги Михаила Шуфутинского тоже будут. Среди них Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличнейшей музыкой будем наслаждаться далее на радио «Дача». Продолжим летний вечер в компании Льва Лещенко и Зайнаб Махаевой. Как говорится, летим дальше.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Льва Лещенко на радиодаче. Мы с вами прощаться пока не собираемся. У нас же весь вечер впереди. Проведем его вместе. В финале этого часа обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Кого-то порадуем добрым словом и хорошей песней. А чуть раньше послушаем классный летний хит Наташи Королевой. Всем отличного настроения желаю.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Eastman Beach.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
4: Любишь детективы?
5: Я это дело раскрою, вот увидишь.
6: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето там, где есть радиодача.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Елена Сыкши. Хочу поздравить дочку со свадьбой, Алену и Дмитрия. Хотела бы передать привет Сергею и заказать в честь них песню Кайметова «Пойдем на бахтю». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

сердце наших, ну, одного из наших слушателей точно будет радоваться, когда услышит привет в свой адрес в рубрике «Удачный момент». Напомню, поздравления, пожелания, всяческие признания мы принимаем на московский номер телефона 8495-995-2555. И не забудьте заказать песню, которая вам нравится. Она обязательно украсит эфир «Радио Дача». В финале часа обещаем. Чуть раньше насладимся шикарными хитами Паскаля, Димы Билана. И не только. Остаемся вместе. Всем приятного августовского вечера.

0: пятница, уже через несколько часов она наступит и сделает 95% людей самыми счастливыми. И завтра, друзья, с самого утра обещаем вам на радиодачу большую премьеру. Люси Чеботина представит свою новую песню, которая называется «Горгона». Наслаждаться новинкой будем в течение всей пятницы. Вот такая новость, отличная. И шикарные хиты ждут вас далее в нашем эфире. Послушаем на радиодаче «Иванушек Интернешнл», Хабиба и Татьяну Буланову уже совсем скоро.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждом опавшем листочке хранится память о невероятном лете, которое, увы, заканчивается. Так что, друзья, успевайте сделать все, что еще не сделали. Например, ягод наесться, искупнуться, быть может. И час наш музыкальный тоже потихоньку завершается, но еще не совсем. Успеем исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». И насладимся классными песнями Юлии Михальчик и Андрея Губина. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ульяна, я из Оренбурга. Хочу передать поздравление своему дедушке, дяде Юре. Пожелать счастья, здоровья и всему самому наилучшему. И пусть для него прозвучит песня «С днем рождения от всех нас». От Светланы, от Владимира, от Николая, от Алены, от Александра. И всей нашей семьи. Спасибо, радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

перед глазами. Казалось бы, вот только лето наступило, а уже близится финал. И финал шикарной акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Уже 28 августа мы наконец-то узнаем, кому же достанутся два туристических путешествия на крутом круизном лайнере «Сочи» в Турции. Ну а пока есть время, заходите на сайт radiodacha.ru, заполняйте анкету и загружайте на специальную страницу свое самое крутое яркое летнее фото. А мы подарим вам отличный приз для удачного отдыха. Вдохновляйтесь и участвуйте, пока есть время, в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Всем приятного вечера. Желаю в нашей компании. Далее будем слушать на Радио Дача Наталью Сенчукову, Аллу Рид и Артура Пирожкова.

0: Можно постройнеть, стать счастливее и побороть любой стресс. Вот завтра и проверим. Вместо 30 минут обещаем вам 3 часа зажигательных танцев. В компании программы «Диско-дача». Начнется она в 20:00 по московскому времени. Присоединяйтесь и танцуйте, не выходя из дома. И, конечно же, не забывайте подпевать любимым хитам. Совсем скоро их для вас на радиодаче исполнят группа «Мираж», Михаил Шафутинский и Валерий Сюткин. Отличного вечера желаю всем.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Да, друзья, летнее ночное небо прекрасно, особенно если туч нет, можно рассмотреть звезды. Все как на ладони. И как на ладони любимые хиты на радио «Дача» для вас. Совсем скоро будем слушать Аврама Руссо и Татьяну Овсиенко. И, разумеется, в финале часа заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Дима из Москвы. Поставьте ли моей любимой девушке Елены песню «Лирика». Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения. Спасибо, радио «Дача».

Юпитер считается самым гармоничным союзом. Это я про астрологию, если вы догадались. Ветер, я имела в виду воздух. В общем, отличные союзы получаются между этими стихиями. И отличный вечер проводим в компании «Радио Дача». Мы уже ветром гонимые хиты к нам в эфир сюда будем слушать в скором времени. Тамара Кутидзе, Наталья Ветлицкая, группа «Интонации» и «Пропаганду». Все лучшее для вас на «Радио Дача». Остаемся вместе.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: О любви не только песня в эфире «Радио Дачи». И расскажу сейчас, как можно наслаждаться ими непрерывно в любой точке земного шара при наличии интернета, конечно. Итак, послушать эфир «Радио Дачи» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть, можно все наши композиции посмотреть. И любимую песню добавить в избранное. Всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. И для всех отличная музыка далее будет в эфире радиодача. Насладимся композициями Юрия Антонова, группы «Блестящие» и еще очень много замечательных хитов впереди. Сами все услышите, будем вместе.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Босиком уже под дождем не побегаешь, особо конец августа. Ну, если, конечно, вы не на юге. А если на юге, то почему бы и нет? Я вот на днях буквально насладилась, так сказать, сочинским дождем. И, знаете, такое приятное ощущение, забытое из детства, нахлынуло. Прям ух. Далее, искупаю вас в отличной музыке. На радиодаче завершим этот час классной композицией Максима Олейникова. И сразу же после заявку обещанную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
3: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валера. Я звоню из города Твери. И задать мне Иришку в городе Анапе. Прошедшим днем рождения. И позвольте песенку хорошенькую. Иришке желаю удачи, счастья и скоро приеду. Жди в гости. Спасибо, радио «Дача».

Прощаться всегда тяжело, особенно с летом, но впереди вся осень, в частности сентябрь, который обещает быть очень горячим. Ведь именно в сентябре мы отпразднуем наш юбилей, 20-летие радиодача. 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». И в этот вечер с нами будут все звезды эфира. Григорий Лепс, группа «Комбинация», Сергей Пенкин, Чепик, Олег Газманов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире в ближайшие минуты ловите шикарные хиты Алены Свиридовой, Жасмин и Ирины Дубцовой. Приятного вечера вам!

Еще один такой же одинокий появится. И вот вас уже двое, вы пара и счастливы вместе. Да будет так всегда у всех. Любви и хорошего настроения желаю вам в компании «Радио Дача». Тут нас точно очень много. И все мы вместе будем наслаждаться отличной музыкой. И с удовольствием послушаем классные хиты Ольги Зарубиной, Зайнаб Махаевой и группы «Иванушки Интернешнл» на «Радио Дача». Приятного вечера вам!

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: крутится, вертится. Буквально в нескольких минутах от нас пятница. Очень скоро сделаем в нее смелый шаг и возьмем курс на выходные. Этот час завершим отличными хитами Кристины Орбакайте и группы А-Студио. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». После чего я с вами попрощаюсь. Всем, кто собирается спать, пожелаю добрых сновидений. А тем, кто будет бодрствовать, просто хорошего настроения. Всем пока. Мария Федорова, радио «Дача». Обнимаю вас.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

у подножия и на вершине, с незапамятных дней и поныне.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

тир. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А я ясные дни оставляю себе.
1: Стас Михайлов.

А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
1: Звук поставим на...

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ L номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мы будем...

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: видят, так сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.